0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: 21 часы.
1: Радио Катр ФМ.
2: Клуб Тайм.
3: Real House Music.
2: Клуб Тайм Радио Шоу.
3: Патру Би и Макс Лайф Микс.